0: прескочиш. Музика ки не изгине. Вечни фраери. Само на Радио Фраер.
1: Ищеш številка ена дарило на свету? Подари ново, разширено издаю дарилних пакетов Selectbox, ки понуяю веч код 3000 доживетий в Словении и на Хрвашкам.